снега мне на плечи сыпет. Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои 10 цифр. А сегодня в центре января.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметно.
5: Положение тела перпендикулярно

0: разделительных...
1: Ромашки в руке.
2: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына. Наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела. Каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман. Саундтрек к фильму «Девчата».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 2.

0: позитив. Валдай FM 101.
1: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
5: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
6: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
5: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 9217-07-22-35.
7: Валдай FM – первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Ларри и Кэрол – обычная супружеская пара, которая ничем не отличается от тысячи других нью-йоркских семей. Но неожиданно спокойное и размеренное течение жизни нарушается, когда умирает жена их соседа. На первый взгляд в этом несчастье нет ничего необычного. Однако наблюдательная Кэрол замечает, что вдовец не особо скорбит об утрате. Саундтрек к фильму «Загадочное убийство в Манхэттене».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем отличное, улыбательное утро, потому что сегодня все, конец этой маленькой, коротенькой рабочей недели. Сегодня пятница, сегодня 15 мая. Кто-то в ужасе, до конца весны осталось 16 дней. С другой стороны, ребята, ну что, лето... близко.
4: Этому больше всего радуются, конечно же, школьники и родители школьников. Но вот у нас последний учебный день 22 мая.
3: Получается, недельку еще страдать детям.
4: Да, потому что они там едут на какие-то уже экскурсии 22 числа, какие-то шашлыки. Все, да.
3: Мне очень сложно представить, когда у меня дочь пойдет в школу, и когда вот у нее будут первые каникулы осенние. Как бы вот что делать? Ребенок будет дома, что ли, сидеть? Надо куда-то...
4: Ну, есть же различные лагеря.
3: Ну, я знаю. Ну, и когда еще маленький ребенок, еще 7 лет.
4: Бабулечка, вот. Здравствуй.
3: Нет, вот а можно где-нибудь садики? Можно садик там лет до 18, чтобы...
4: Интересно ты придумал.
3: Я помню, что такие штуки были в СССР. Это вот, это был интернат. Это так штука называлась. Какой-то...
4: Ты что, отдашь своего ребенка в интернат?
3: Ну, погоди, это было какое-то такое негативное значение. Да. Ну, допустим, я знаю, что вот Владимир Пресняков, исполнитель, у него родители, так как постоянно гастролировали, они его отдали тогда еще в Свердловск, в интернат музыкальный, то есть он там утром шел как в школу учился, потом занятия музыкальные, потом какие-то вот... И нормально было. не знаю. Ну... Или в школу в Англию отправить ее какую-нибудь. На полный пансион, да? Как тебе идея-то? Хорошая?
4: Да, давай в Англию.
3: Все, ребят, так и будем. Делать Игорь Рыжков, Маша Малина, утреннее шоу «Активация». Всем доброго пятничного утра. Сегодня мы поиграем, сегодня узнаем много нового, интересного, классного. И самое главное, что выходные снова близко.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 15 мая 1945 года Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. От советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны, 24 июня 1941 года, на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед Совинформбюро было поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военные отделы, отделы контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие. Все сводки Совинформбюро в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на Московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен». Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало более 2000 фронтовых сводок.
7: 15 мая 1930 года американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. Заинтересовавшись авиацией, медсестра из штата Айова Эллен Черч поступила на летные курсы, но когда она обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом, будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую идею – ввести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге. Эллен Черч было предложено набрать группу из 7 медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов, около 52 килограммов, готовых стать стюардессами за приличную по тогдашним меркам плату – $125 в месяц. После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам, и первый полет в этой группе совершила сама Черч 15 мая 1930 года на рейсе «Сан-Франциско-Шайен». В последующие 3 года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.
5: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» курьезная рубрика, называется она «Зацепила», и мы вас тут точно зацепим чем-нибудь, знаете ли, потому что новости в этой рубрике у нас странненькие, необычненькие, да. Из разных концов вообще земного шара, про разных людей вам рассказываем.
2: И про животных сегодня. В Китае новейший тренд, все, им уже не нужны кошки и собаки, уже не заводят их так, как раньше, теперь у них курицы в тренде. Значит, уже многие китайцы предпочитают кур в качестве домашних животных. Они обращаются с птицами, как с настоящими детьми. Одевают их в стильные наряды, катают в колясках, берут на прогулку и даже укладывают спать с собой в постельку.
1: Вот. Курочку!
2: Снимают все это на видео, естественно, выкладывают в соцсети. А уже пишут, что почти 20 миллионов человек содержат птиц у себя дома. Ну, то есть, прям дома у тебя живет вот петушок или курочка, например. Стильно одеты, лапочки там, все классно, все хорошо. Вот, слушай, ну вот такая вот история. Я тебе могу сразу сказать, я однажды жил в квартире, где одна из комнат...
1: Где жила курочка?
2: Нет, там не курочка жила, одна из комнат была выделена под, как я это называл, куриный роддом. Там стояли инкубаторы. Я даже сам вылуплял, помогал цыпляткам вылупиться, сам вот это яичко ломал, знаешь, там все это делал. Вот, я это все видел, но там есть одно но, это запах.
1: Да.
2: Сильный
1: запах. Только хотела сказать, вот. Да, у меня сестра живет за городом, в большом доме, и у них вот этот куриный детский сад, он цыплячий, не в самом доме, у них есть специальный пристрой, там помещение, и там, да, это что-то похожее на какой-то прокисший кефир, мне кажется. Что-то.
2: Ну, да.
1: И там еще так тепло, и вот этот там запах, вот этот он культивируется. Дети мои сказали, что мы тут не хотим находиться. Мы пойдем на террасу.
2: Тем не менее, в Китае уже там исследуют ученые, что, оказывается, птицы уже могут понимать человеческую речь, курицы как-то могут, собственно, отвечать, подходить. Давать себя гладить, обнимать и так далее.
1: Да, они привязываются. Говоря, да. Я, кстати, читала тут недавно тоже новость, где рассказывали про курочку, которая прожила типа 15 лет. Попала в книгу рекордов Гиннесса, как курица-долгожитель. Вот, ей там хозяин выделил уже отдельно какой-то домик и сказал, что она больше на щенка какого-то похожа по уровню сообразительности. То есть она с курицами меньше хочет общаться, чем с людьми. Это прекрасная курица-долгожительница. Поэтому, ребят, если у вас вдруг на кошек аллергия, а на курицы нет, то вперед.
2: Да, самое главное, что курочка еще же может яички приносить. Но там ты уже, наверное, будешь к ним
1: главное
2: относиться
1: супик,
2: как...
1: супик из нее не сварить.
2: К деткам.
1: В какой-то момент.
2: Ой, ребята, ладно. Потом как-нибудь еще о курицах поговорим, а пока продолжаем просыпаться. Это утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, сегодня пятница, сегодня 15 мая, год 2026, если вы родились и вашим...
1: Если вдруг вы родились?
0: Если да, если вашим вот год, в годе рождения, можно так сказать, да, последняя цифра 6, то мы вас поздравляем с юбилеем круглым. А если нет, то просто
1: вот
0: поздравляем.
1: Так, да, понимаешь,
0: да. Сложная схема. Итак, 15 мая, кто появился на свет сегодня? Маша, давай с тебя начнем.
1: Ну, первый мой именинник родился в 1798 году, и это Иван Пущин, русский поэт, мемуарист, декабрист и лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина. Прикольно,
0: себе.
1: Да, вот там?
0: Ну да.
1: Вот папа Пушкина есть, тоже запомнился всем, братья, жена, друзья, все вот, если ты общался
0: все,
1: с Пушкиным...
0: Ну, все, кто его окружали, да, ну а как еще-то? Так, сегодня день рождения, у кого же? Например, где же ты потерял тебя? Вот Брайан Ино, английский музыкант, композитор, основатель группы Roxy Music. В общем, человек, который, ну, вот сделал многое для рок-музыки.
1: В 1859 году на свет появился Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии, муж той самой Марии Кюри. Погиб совершенно нелепой смертью, но очень много сделал, конечно, для физики.
0: Ну, поздравляем с днем рождения сегодня еще одного рок-музыканта Майка Олдфилда. Все опять из Англии, вообще все оттуда, поздравляем.
1: А еще сегодня день рождения у Михаила Булгакова. Он родился в 1891 году. Советский прозаик, драматург. Все знают и «Мастер и Маргариту», и что там еще? Иван Васильевич меняет профессию, кстати,
0: так
1: если вы не знали.
0: Так он же врачом же был. Он там все писал и про врачей.
1: Иван Васильевич меняет профессию. Немногие знают, что это пьеса Михаила Булгакова изначально.
0: Немногие знают, да.
1: Да, поэтому вот Михаил Булгаков, с днем рождения.
0: Ну и поздравляем обладателя «Золотого мяча» 2025 года. Масура Усмана Дембеле. Это французский футболист, центральный нападающий клуба ПСЖ Пари Сен-Жермен. В общем, не самый крупный, да, ПСЖ, не самый крупный футболист, рост 178 сантиметров, но при этом очень техничный. Вот, участник многих чемпионатов мира в том числе. Все, всех поздравили, кто сегодня появился на свет 15 мая. Прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: Всем привет, всем доброе утро. Маша уже готова. Маша — это ведущая утреннего шоу «Активация». Меня Сега Рыжков зовут. Мы, как всегда, по пятницам что делаем?
1: Говорим о моде. И сегодня у меня очень необычная для вас информация. Да. Сегодня мы будем говорить не об одежде, а о ювелирных украшениях.
0: А, вот оно что.
1: Кстати, на них тоже есть мода, если
0: давайте,
1: вы не знали.
0: Давайте.
1: И конкретно мы поговорим, потому что близится лето, сезон свадеб. И вот какие свадебные помолвочные кольца, самые популярные в этом сезоне, мы с вами вот давайте-ка и обсудим. Mm-hmm. Ну, во-первых, друзья, маленькие вот эти тоненькие колечки с одним бриллиантиком, это уже все. Прошлый век, так уже никто не танцует. Массивные кольца.
0: Угу. Огромные.
1: Да? И называются они чанки-рингс.
0: Не знаю, ну, наверное. Но рингс — это кольца.
1: Они, в отличие от традиционных вот помолвочных колечек, они с деликатными такими шинками. Ага. Вокруг камня. То есть они широкие такие вот эти ободочки вокруг камня. И камень должен быть такой прям яркий. И вот эта вокруг камня шинка тоже очень яркая, что делает камень еще больше. Поэтому, друзья, если вдруг вам нужно выбрать колечко, не скупитесь, выбирайте самым большим камнем. Далее, овальная огранка, овальные помолвочные кольца. Они прям переживают какой-то беспредельный всплеск популярности. Между прочим, получил Леди Гага, Хейли Бибер получили вот помолвочные кольца весом до 40 каратов.
0: Такие тяжелые, неудобные.
1: Ну, понимаешь, это же вот любовь такая.
0: А как пальцы? Пальцы все время растопыренные у тебя.
1: Почему? Камень же сверху, он же не касается других пальцев.
0: А, ну да.
1: Крутится кольцо-то, какая разница?
0: А если вот телефон упал под сиденье вот туда вниз, вот в машине?
1: Ну, во-первых, нужно для этого, видимо, специального человека иметь, называется муж или жених, да, тот, кто кольцо подарил, тот пусть и достает. Дальше очень модная винтажная огранка. Это такие old money с антикварными подушками, то, что называется. Они переживают тоже настоящее перерождение. Нестерильный блеск переживают сейчас камни, а свечное мерцание, ручную огранку, такую мягкую асимметрию, которая как бы делает каждый камень в колечке такой индивидуальным и со своим характером, со своей историей, да? Как будто что? Как будто что?
0: Как будто, да.
1: То есть такое колечко получилось Zendaya, если что. Если вот вам интересно посмотреть, зайдите и посмотрите. И также кольца из желтого и розового золота.
0: Угу. Так, ну розовое золото, его как бы сложно вот так прямо, оно прям не прям розовое, яркое.
1: Да, но еще недавно, как желтая, говорят эксперты, это считалось просто неприемлемым для современных невест даже в «Секс в большом городе», а там как-то Кэрри Брэдшоу ей подарили желтое золото, кольцо, и она, она была шокирована, да, и типа это было безвкусное, но сегодня такие оттенки, желтое и розовое золото, это прям не ассоциируется с чем-то пошлым и устаревшим, это вот тоже теплота и характер, которые добавляют ваш колечком красоты, индивидуальности. Поэтому вот, друзья, если вы решили сделать кому-то предложение,
0: да, пробуйте.
1: Выбирайте правильное кольцо.
0: Ну, я, кстати, так и сделал, когда жене обручальное кольцо, у меня обычное, ничем не примечательное,
1: куда ты денешься?
0: А у жены из белого и желтого золота. Угу. Там еще камни какие-то. Ну, я говорю, это бриллианты.
1: Нет,
0: конечно.
1: У нас были платиновые кольца.
0: Ну вот.
1: Обручальные.
0: Ты
1: с бриллиантом.
0: С бриллиантом. Ну вот, ладно, все. Ребята, в общем, носим украшения, носим кольца, и самое главное, бережем их, потому что они бывают, что стоят очень дорого. Маш, спасибо, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
5: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
6: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина, прямо сейчас наша пятничная рубрика под названием «Музыкальный перевертыш». Маша угадывает какую-то песню, мною перевернутую. И ваша задача тоже, Маше, помогать, ну, как бы ментально.
7: Я еще люблю представлять, как Сек сидит и с хитрой моськой переворачивает и думает, ни за что она не угадает.
6: Да нет, сегодня очень легко на самом деле будет, тем более мы говорили об этом человеке совсем недавно. И, соответственно, я думаю, что, ну, вообще проблем не возникнет. Итак, внимательно давайте послушаем песню задом наперед.

0: Маша даже подпевала. Я в шоке. Как ты это делаешь? И задом наперед,
1: да, ну,
0: и нормально.
1: Ну, это невозможно же не угадать. Ну, это же Шакира. А песня что-то «It's Time to Africa». Это что, как футбольный гимн был.
0: Ну да, но это «Вака-вака», Шакира «Вака-вака». Ну, да, называется «Вака-вака». Песня. На самом деле много версий есть.
1: Но там же есть точки,
0: да.
1: «It's Time to Africa».
0: Ну, вроде есть. Короче говоря, про Шакиру мы говорили вот буквально на этой неделе. Она дала концерт.
1: Да-да-да.
0: В Рио там 2 миллиона человек пришли. И, собственно, я и подумал, почему бы тебе Шакиру-то не запустить задом наперед. Давайте быстро послушаем правильный ответ. Вот такая она, Шакира. Да, слушай, замечательно. Я тут, кстати, вот много песен Шакиры переслушал.
1: Mm-hmm.
0: И я думал,
1: какая
0: что...
1: Какая любимая тут?
0: Whenever.
1: Ну, самая такая...
0: Нет, там была еще одна песня необычная. Я ее не запомнил. Она вообще нетипичная для Шакиры. Но вот это означает, что она очень многогранная певица, многогранная исполнительница.
1: Я, к сожалению, Шакиры знаю только вот песни, которые были известны.
0: А еще Beautiful Liar вместе с Рианой.
1: Нет, у Рианы
0: или
1: тоже...
0: Или Бейонсе, там, подожди, Бейонсе.
1: Не знаю, у Рианы тоже я знаю буквально пару, да, песен. Ну, я, общем, ее, конечно, всегда узнаю, но песни могу не знать.
0: Ну ладно, ладно, самое главное, что песни девчонки продолжают писать, а мы продолжаем их загадывать. Маша, молодец, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездной пыли. Шакиру мы уже немножечко так начали обсуждать. Да. Но про кого-нибудь еще стоит нам последние новости, конечно, уточнить.
2: Ну, какие новости? Новости, значит, про человека, которого совсем недавно полюбили бегуны. Все бегуны в мире — это Гарри Стайлз.
3: Harry Styles.
2: Вот, как говорят на его родине, Великой Британии. И...
3: Harry Styles.
2: Так вот, Гарри Стайлз тут, значит, все чаще стал появляться на публике вместе с Зоей Кравиц. Зоуи Кравиц. Это дочка Лени Кравица. И говорят, что все, вот к свадьбе они готовятся. Представляете? Это, ну, они весьма такие оба эксцентричные молодые люди. Экстравагантные, да. Вот, Гарри Стайлз в последнее время начал много бегать, прям сильно бегать в марафонах во всех участках. Конечно же. Зои Кравиц говорит, ну как бы вот много было у нее партнеров, много было у нее молодых людей, но вот тут она говорит, что вроде бы все здорово, классно, и первым делом она взяла с собой Гарри, и они поехали к папе.
1: К
2: Лене Кравицу, ну конечно, ну показать
1: мальчика. А потом мальчика. Она повезет его к отчиму. Джейсон Мамоа, не отчим.
2: Ну,
1: мой любимый.
2: Они же развелись, по-моему, да, у него? Нет родителей?
1: Они развелись, ну что,
2: бывшим. Ну ладно, бывшим отчимом. Ну, в общем, такая история, что Зоуи уже 37, Гарри 32. Часики, как говорится, тикают. Пора бы уже и им свадьбу сыграть. Тем более...
1: Ну, что будет очень талантливый, мне кажется, ребенок. Такой голосистый.
2: Да.
1: И прекрасный.
2: И вот ты сегодня говорила про кольца.
1: О, да.
2: Так вот, значит, Гарри Стайлз, говорят, подарил Зоуи кольцо из желтого золота,
1: вот,
2: с бриллиантом огранки Кушон. Стоимость оценивается минимум в 500 тысяч американских денег.
1: Вот так вот, друзья. Делайте, как Гарри
2: Стайлз. А еще друзья Гарри Стайлза, когда они встречаются с ним, говорят, что он хочет детей. Представляешь, какая красивая...
1: Ну, да, красивая пара,
2: красивые дети, талантливые.
1: Красивый,
2: да,
1: детка будет.
2: Самое главное, дед у тебя Лени Кравиц, это же вообще счастье.
1: А папка Гарри Стайлз.
2: Ну да, вон, дед у тебя в этой прозрачной майке в ванне с водой лежит.
1: I belong to you.
2: Ну, ты говоришь, это мой дед, come on, ребята, все. В общем, все, совет да любовь, красивая парочка, пусть все будет хорошо. Ну, а мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Рыжков и Маша Малинина, желаем всем классных, шикарных выходных и, естественно, шикарной, классной погоды. Лето близко, пока.
1: Пока.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук призвал управленческую команду региона работать честно и открыто. По его словам, это большая честь и огромная ответственность работать в Брянской области. Новый временный брянский губернатор заявил, что приложит все усилия, все знания, опыт, чтобы добиться необходимых результатов. И прежде всего, конечно, оправдать доверие людей Брянской области. В среду президент Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. В его губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а в Белгородской – Александр Шуваев. Нынешний киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пришел к власти на волне обещаний не допустить продолжения войны и остановить ее. Но сделано было ровно обратное. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом. Руками киевского режима была сотворена та трагедия, которая происходит на Украине, отметил он. И далее цитата: «Они ввергли свою страну в катастрофу. Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит», сказал представитель Кремля. В России активно начали применять технологии искусственного интеллекта в работе Министерства финансов и правительства в целом. Эти инструменты позволяют ускорить рабочие процессы, об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Цитата: «Мы активно начали имплементировать инструменты искусственного интеллекта в Министерстве финансов и в правительстве. В первую очередь в нашем бюджетном процессе используем мультиагент AL-систему, основанную на GigaChat. Это большая языковая модель, разработанная Сбербанком». Замминистра Чебесков добавил, что финансовый сектор в нашей стране уже является главным технологическим лидером. Искусственный интеллект используется широко в инвестиционном секторе, в налогах, в рынках безопасности, а также в компаниях. Это позволяет ускорить решение множества проблем. Россия и Белоруссия в рамках сотрудничества многого добились в сфере здравоохранения за последние годы. Это заявил накануне глава Минздрава Михаил Мурашко в приветствии участникам семинара союзного государства. Обе страны традиционно связывают братские отношения, их тесное сотрудничество позволило добиться значительных успехов по всем направлениям развития здравоохранения, медобразования и науки. За последние годы страны добились значительных успехов в модернизации здравоохранения, внедрении инновационных методов диагностики и лечения, повышения доступности и качества медпомощи. Несмотря на это, по словам Мурашко, двум государствам предстоит уделять больше внимания вопросам профилактики заболеваний и диспансеризации населения, внедрять инновационные методики во врачебную практику и участвовать в цифровом развитии отрасли. Курс доллара 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 9217-07-22-35.
1: В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтрек». Рубрика «Золотые хиты».

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

тебе. На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд. И в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение на Валдай FM.
3: Валдай FM.

0: и любовь мою. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Медведи никогда не были лидерами своей лиги, но теперь все будет по-другому. За команду берется новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока. Перед новоиспеченным тренером стоит невыполнимая задача – выиграть чемпионат и превратить команду любителей в настоящих профи. Но вот только как это сделать? Ведь у его игроков в их 15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в клубе не все рады приходу слишком активного новичка. Саундтрек к сериалу

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ. На Валдай ФМ день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

0: Инспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы Навалдай-ФМ.
2: 9217-07-22-35.
3: Давай отменим.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Стивен Рассел – образцовый отец семейства. В результате дерзкой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влюбляется в другого заключенного – Филиппа Морриса. Саундтрек к фильму «Я люблю тебя, Филипп Моррис».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия пошла по пути создания своих технологических решений, заявил Владимир Путин. Президент выразил убеждение, оправдывает себя и стратегическая линия, а также принятие решений, главное из которых – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники. По мнению главы государства, в их числе создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Президент также указал на необходимость обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркивал важность того, чтобы Россия находилась в авангарде идущих в мире технологических перемен. Передовые технологии прочно вошли в работу агропромышленного комплекса России. Сегодня в полях работают десятки тысяч единиц техники с элементами автопилотирования. В животноводстве эффективно применяется искусственный интеллект. На перерабатывающих предприятиях успешно используют роботов. И все это стало возможным благодаря системной поддержки государства. Особое внимание уделяется подготовке кадров для отрасли с самых юных лет. Важным решением правительства стало создание агротехнологических классов, которые воспитывают специалистов для агропромышленного комплекса, начиная со школьной скамьи. В рамках нацпроекта их уже появилось более 1000. К концу 2030 года таких классов должно быть около 18 тысяч. Кроме того, для работников агропромышленного комплекса создаются комфортные условия для работы и отдыха. Благодаря проекту «Российское село» преобразование уже охватили 13 тысяч населенных пунктов. В России на 20% упали объемы биржевой торговли 95-м бензином, несмотря на начало сезона отпусков и поездок на дачу. Ничего подобного не происходит с бензином 92-й марки. Его продажи находятся почти на прошлогоднем уровне, с конца апреля их объем растут. В Минэнерго уверены, что на текущий момент внутренний рынок обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, бензин, дизель и авиакеросин. Логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не фиксируется. Запасы топлива находятся на достаточном уровне и при необходимости будут задействованы для сглаживания колебаний спроса и предложений. Отрасль в целом готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, подчеркивают в Минэнерго. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Автоинспекторы получат право при подозрении, что автомобилист не трезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте освидетельствования на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. Причем оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством в любом случае является обязательным. Это самая первая бумага, которую обязан составить полицейский перед тем, как предложить водителю пройти проверку на алкоголь. Отмечается, чем меньше у автоинспекторов будет бумажной волокиты, тем больше времени они смогут уделить выявлению на дороге нарушений правил дорожного движения. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии девушка утром не помнит ничего из того, что прошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему придется влюбляться в Люси каждый день. Саундтрек к фильму «50 первых поцелуев».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
5: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
6: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
7: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
6: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
8: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим

0: и госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

1943 год. Полковник Вишневецкий получает правительственное задание подготовить диверсионную группу бойцов-смертников, которая должна блокировать действия отборных немецких соединений «Эдельвейс». Группа набирается из отчаянных мальчишек, 14-15 лет, сирот которых никто не будет искать. Подростков отправляют в потайной горный лагерь, где они проходят специальную подготовку. Им предназначено уничтожить фашистскую военную базу и погибнуть, поскольку носители особо секретной информации не должны оставаться в живых. Саундтрек к фильму «Сволочи».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 355 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщила Минобороны. Украинские беспилотники, в частности, атаковали Рязанскую область. Как сообщил глава региона Павел Малков, отменены занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани. Повреждены два многоэтажных жилых дома, при этом погибли три человека, еще 12 пострадали. В больницах находится 7 пострадавших. При атаке БПЛА в Рязани среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. На территории Брянской области уничтожено 13 вражеских БПЛА самолетного типа в Фокинском районе этого города. Поврежден жилой частный дом. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Осколками посечен автобус на остановке и поврежден легковой автомобиль. Женщина задержана в Мариуполе по подозрению в госизмене. Как сообщили в УФСБ по ДНР, она передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. По данным УФСБ, задержанная установила контакт с украинскими спецслужбами в Телеграм. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Председатель Китая Си Цзиньпин в пятницу назвал нынешний государственный визит президента Америки Трампа в Китай историческим и знаковым. Цитата: «Это исторический визит, знаковый визит», заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции Чжуннаньхай в центре Пекина. Китайский лидер отметил, что в ходе визита стороны договорились о построении китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности, что можно считать важным достижением, а также достигли многих результатов в плане развития дальнейшего сотрудничества. Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни граждан. Так, завтракать следует в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи должен быть самым плотным – 30-40% дневных калорий. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Также следует исключить из рациона или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Следует выпивать 1 стакан воды сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды 100-150 миллилитров. Также следует ходить не менее 7000 шагов в день. Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов при полной темноте в спальне. Температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Для управления стрессом нужно проводить дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. 3 пункта перед сном. Курс доллара на сегодня 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков на Валдай FM.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.
4: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весной.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07

Наволдай-ФМ. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд, и в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество – умение радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM.
3: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Уилл Хантинг, 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии – Уилл должен пройти курс психотерапии, сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Пока ты думал, я думал.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.

0: Объявились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Ночь. Крыши частных секторов. Собаки воют со дворов.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: От всемирной известности до греховных глубин все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэнш-младший. Математический гений. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако, буквально в то же время, заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Игры разума».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен Украине переданы 205 военнопленных ВСУ. Вернувшиеся российские бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий присвоение статуса «ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей при наличии трудового стажа не менее 15 лет. По мнению авторов законопроекта, мера позволит расширить социальные гарантии для многодетных матерей, включая право на отдельные виды пособий, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также медицинскую и протезно-ортопедическую помощь и другие меры поддержки. Женщины, которые воспитывают троих и более детей, фактически годами трудятся без выходных и отпусков, зачастую совмещая работу, бытовые заботы и уход за семьей. Однако это никак не учитывается в существующей системе социальных гарантий. Вывоз документации и оборудования из лаборатории на территории Украины до сих пор представляет риск применения совместных наработок США и киевского режима в этой сфере. Об этом предупредил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, финансировавшихся за счет американских налогоплательщиков на протяжении десятилетий. Как сообщила газета «Нью-Йорк Пост», более 40 из них расположены на Украине. По словам замглавы МИДа Дмитрия Любинского, Вашингтон и Киев реализовали военно-биологическую программу на Украине, а деятельность по разработке компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от границ России. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло, требование которого вступит в силу в сентябре будущего года. Стандарт распространяется на кукурузное масло, извлекаемое из зародышей зерна кукурузы, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготавливается. Курс доллара на сегодня 73.14, курс евро 86.29. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших весенних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
3: Валдай FM. Лучшее из шансона.
5: Я пишу тебе

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

Настроение на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребенок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений. И вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его игрушкой возникают доверительные отношения. Саундтрек к фильму «Игрушка».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало Братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Всем привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай-ФМ.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
7: 92170720.

Волдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Для того, чтобы посадить человека в тюрьму за убийство, бывает недостаточно прямых доказательств и даже признания. Все указывает на то, что Тед Кроуфорд убил свою жену, но презумпция невинности позволяет ему выйти из-за решетки. Однако затеянным им опасная игра с ассистентом окружающего прокурора Вилли Бучмом дает следствию новые улики и надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует и убийца будет наказан. Саундтрек к фильму «Перелом».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не напрашивается на переговоры с Европой, но готова к ним. В российском внешнеполитическом ведомстве указывают на то, что европейцы ни по каким меркам не могут считаться образцом договороспособности, поскольку именно европейские страны были гарантами в феврале 2014 года, когда в итоге в нарушении договоренностей состоялся госпереворот, а также в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности, полностью провалили эту роль. Как неоднократно отвечала Москва, Европа всеми силами старается сохранить киевский режим, так как он ей необходим для подготовки новой агрессии против Российской Федерации. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европа начинает стремиться к улучшению отношений с Россией, поскольку сожалеют о разрыве, который произошел из-за ошибочного прогноза Европейского Союза, что экономические санкции приведут к быстрому краху Российской Федерации. Служба внешней разведки рассказала о наличии у Украины планов по расшатыванию ситуации в России с использованием информации, замаскированной под патриотический контент. Противник развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических каналов, рассылая соответствующие предложения с фейковых аккаунтов от имени лидеров общественного мнения. После приобретения информационное наполнение таких площадок меняется. Они используются для распространения дезинформации и дискредитации российского политического руководства и вооруженных сил. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Как сообщили в Минздраве, почти 70% всех упаковок лекарственных средств опускаются отечественными производствами. Свыше 85% жизненно важных препаратов и соответствующего перечня тоже делают внутри страны. Причем значительная их часть производится по полному циклу от фармсубстанции до готовой упаковки. Это снижает зависимость от импорта. Власти делают ставку на дальнейшее углубление локализации, в первую очередь в сегментах высокотехнологичных и инновационных лекарств. Одновременно предстоит нарасти долю собственных разработок, а не только производства уже известных препаратов. Доля лекарств отечественного производства на российском фармрынке в настоящее время достигла 69%. Иными словами, почти 7 из 10 купленных упаковок были выпущены в России. Почти треть офисных работников допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной заработной плате. Согласно статистическим данным, по итогам апреля средний предлагаемый доход в рабочей сфере сейчас достигает 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной заработной платы по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами и швеями. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Однако эксперты подчеркивают, между словами «потенциально готов» и «реальной сменой профессии» очень большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе настоящий характер такого труда. Массовый переход начинается только в крайних случаях. Пока это скорее тренд на размышление. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алтай FM.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Алтай FM.
1: Алтай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Слава сегодня отмечает свой день рождения. Слава – настоящее имя Анастасия Владимировна Слоневская. Родилась 15 мая 1980 года в Москве, российская певица и актриса. По словам артистки, вокальный талант ей передался от бабушки, которая пела в хоре Пятницкого. Также у нее в роду были художники. С ранних лет демонстрировала музыкальные таланты, хорошо пела. Правда, в детстве и юности о профессиональной карьере на сцене и не задумывалась. Увлекалась спортом, имея высокий рост, показывала хорошие результаты в волейболе. В 19-летнем возрасте попробовала себя в модельном бизнесе, однако особых успехов не добилась и была вынуждена покинуть модельное агентство. На профессиональную сцену ее привело новомодное в начале 2000-х увлечение – пение под караоке. Анастасия нередко проводила свой досуг за исполнением русских и зарубежных хитов. И весной 2002 года в караоке-клубе, где девушка пела после работы, ее услышал телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Дождавшись, когда девушка допоет, Сергей предложил ей работать вместе. Певица буквально ворвалась в отечественный шоу-бизнес и очень скоро заняла в нем не последнее место. Ее поведение шокирует, раздражает, удивляет, но самое главное, оно никого не оставляет равнодушным. У певицы Славы имеется множество альбомов, выпущенных в разные годы. «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно». Также Слава снималась в разные годы в различных кинофильмах. Певица Слава известна такими треками, как «Попутчица», «Классный», «The Best», «Одиночество», «Откровенно», «Крик души» и многими-многими другими треками и видеоклипами. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Славу и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Славы прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Волны настроения и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170722.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Фрэнк Мозес, экс-агент группы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает его. Как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело табак. Кто же поможет справиться с командой ликвидаторов? Конечно, бывшие напарники, харизматичный Джек Мэттисон и параноик Марвин Бокс. Прекрасный повод тряхнуть стариной. Саундтрек к фильму «Ред».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало Братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Да.
1: Андрей. Ты слышишь, Андрей? Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
0: Сейчас.
1: Ну сколько можно ждать, Андрей?
0: Сейчас.
1: Ну сколько можно ждать, Андрей?
0: Сейчас.
1: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
1: Короче, бесишь меня.
0: Я

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Надоели твои пустые обещания, Руслан. За все это время ты так ничего и не добился.

можешь, пожалуйста, приехать за мной?

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В рамках проекта «Славим своих бойцов» в администрации Валдайского округа прошла встреча ветеранов и участников спецоперации с молодежью. Бойцы рассказали ребятам о солдатских буднях и ситуации на линии соприкосновения. Каждая история – это личная боль, надежда и вера. В фойе администрации развернута выставка портретов героев СВО, написанных новгородскими художниками. Всего в коллекции уже более 200 работ, и она пополнилась портретами валдайских бойцов. Для учащихся местной школы художники провели мастер-класс. Завершился день концертом студентов колледжа искусств имени Рахманинова. Глава округа Юрий Стаде поблагодарил организаторов за патриотическую работу. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По валдайским улицам прошел праздничный автопробег, посвященный Дню Победы. Колонна из 19 автомобилей, украшенных знаменем Победы, флагами и портретами ветеранов, проехала по центральной магистрали муниципального округа. Финальной точкой автомарша стало братское захоронение. Здесь участники автопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Завершилась патриотическая акция на высокой ноте. Участники хором исполнили легендарную песню «Катюша». На днях в деревне Язвище состоялась торжественная церемония захоронения останков 31 советского воина. Все они были обнаружены поисковым отрядом памяти имени Фошина в ходе осенних полевых работ. Это событие стало значимым моментом для всех жителей округа, вновь напомнив о мужестве и героизме тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Участники церемонии почтили память павших минуты молчания и возложили цветы. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поблагодарил поисковиков за их неоценимый кропотливый труд и сохранение исторической памяти. Новгородский районный суд с участием заместителя прокурора области вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Валдая. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы с использованием интернета, а также в легализации денежных средств. Установлено, что в мае прошлого года мужчина вступил в преступную группу в качестве закладчика. Далее он приобрел оптовые партии наркотиков общей массой более 160 граммов, расфасовал их и разместил тайники в Великом Новгороде, Боровичах, Валдае, а также в Пестовском и Новгородском округах. Два месяца спустя его деятельность пресекли сотрудники полиции. Кроме того, подсудимый легализовал средства от продажи наркотиков через криптовалюту. С учетом позиции обвинения и досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
0: Новгородская.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Ах ты, паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
4: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217 07

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
0: 92170720.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Мы не умеем любить, не знаем, как правильно жить. Мы умеем с горя пить, думая о том, что так проще забыть. Стереть из памяти словно карандаш наши чувства стёркой пусто. Будни, работа, все по новой. День сурка и голова уже не знает, кто ты, что ты, зачем, куда. Ищешь ответы в ночи, где ты, давай просто помолчим. Все это мелочи, ссоры и так далее. Ищем искусственный кайф, чтоб посильнее вставило. Плюем на правила, все по-своему. Привыкли рушить то, что сами построили. Закрывая глаза, меня спасет она.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и день.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.